0: Я умру! Я этого не держит! Дай Боже, смирок!
1: Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.